сегодня переплетение политических сил, вызванных жизнью антифашистской революции, еще являет собой жесткую, подчас противоречивую картину, то одно совершенно ясно. Народ Португалии стоит за создание в стране прочных основ демократического развития, за социальный прогресс. Советский Союз категорически против любого вмешательства во внутренние дела Португалии. Португальский народ, как и всякий другой, имеет право идти тем путем, который он определяет сам. Позвольте с этой трибуны выразить горячую солидарность советских коммунистов, всех советских людей, с революционным народом Португалии, с ее коммунистами, со всеми демократами.

революция в Чили явилась ярким выражением страстного стремления народа этой страны освободиться от гнета и эксплуатации собственной буржуазии и иностранных монополий. Ее возглавляли люди безукоризненной честности и большого гуманизма. Они подняли на строительство новой жизни широкие массы трудящихся. Но заговор чилийской реакции, спланированный и оплаченный, как это теперь всем известно, иностранным империализмом, захватил революцию врасплох. Военно-фашистская диктатура залила страну кровью. Убиты, замучены, брошены в тюрьмы десятки тысяч лучших, преданнейших сыновей и дочерей трудового народа. Черная ночь террора опустилась над страной. Однако временное поражение чилийской революции

Здесь, на нашем съезде, от имени всех советских людей, мы вновь требуем свободу Луису Карлану, свободу всем узникам фашистской фунты. Опыт революционного движения последних лет наглядно показал, если возникает реальная угроза распуску монополистического капитала и его политических ставленников, империализм идет на все. Он готов поправить и суверенитет государства, и любую законность, не говоря уже о гуманности. Клевета, одурманивание общественности, экономическая блокада, саботаж, организация голода и разрухи, подкуп и угрозы, террор, организация убийств политических деятелей, погромы в фашистском стиле. Таков арсенал современной контрреволюции, которая всегда действует в союзе с международной империалистической реакцией. Но все это в конечном счете обречено